боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правьо и не църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамко.

boogie boogie boogie storia со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор, я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам, се по своей памяти отлочам, но ростоплован припорочам, че жели си кто от вас, но